0: FM Compacto 103.3 Santa Fe. Otoño 2026.
1: Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».